за его собственной сутью и вытесняет его собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в климат. Октябрьская революция делает с людьми, которые много лет потребляли соответствующие кривые.